сердце пожар голубой. Позабылись ради моей дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщине зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без остатка.

своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В этом году Чанган выпустит сразу 12 новых моделей. В сети впервые появился полный план их выхода на рынок. Некоторые из них уже поступили в продажу. Например, новый кроссовер CS75+, или лифтбэк Univee третьего поколения. В ближайших планах обновленный седан IDO+, и кроссовер Dipol S07 в электрической и гибридной версиях. АвтоВАЗ завершил испытание кузова «Лады Азимут». Кроссовер проверяли на стойкость к влаге и коррозии. В камере имитировали воздействие соляного тумана, кислотных воздействий, птичьего помета. Напомним, «Лада Азимут» — это первый кроссовер АвтоВАЗа. Разработан на улучшенной платформе «Весты». В продажу должен поступить осенью этого года. У россиян падает интерес к марке «Лисян». В прошлом году продавали в районе 1000 машин в месяц. Сейчас не более 400. По итогам апреля продажи рухнули почти втрое. Основная причина – рост цен. Из-за увеличения утиль сбора лишки подорожали на 1,5 миллиона. Люди пересаживаются на более доступные «Войя» российской сборки. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов Havail F7 и F7X. Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель доработали. Машина стала динамичнее. Есть несколько косметических улучшений, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.